watch out. Coupé. Kiss that dyke, I know you want the heart.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если у тебя нет врагов, значит, у тебя нет характера.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иные люди отталкивают, невзирая на все их достоинства. Другие притягивают, невзирая на все их недостатки. Франсуа де Ларошфуко.

пейзаж Левитана. В салоне такси сильный запах метана. Водитель из нового дивного мира врубил на динамиках Kia Nirvana. Последняя фраза звучит как заклятие. Через улицу Оруэлла на площадь Замятина. Она сидит рядом, мне нужно обнять ее.

Мы оставили наш дом, и непонятно, как все сложится дальше. Но что бы ни происходило, мы становимся еще ближе друг к другу и поднимаемся над всем. Потому что главное в нашей жизни —

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку. Восточная мудрость.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM.
2: Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
3: Новости Прикамья.
4: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Пермском крае стартовала акция «Сад памяти». Ветераны, общественники, школьники, студенты и жители высадили саженцы в сквере имени Краснова в Перми. Одним из участников акции стал ветеран СВО, выпускник программы «Герои Прикамья» Константин Челноков, который поблагодарил всех присоединившихся к мероприятию. Он подчеркнул, что вместе мы продолжаем сохранять память о подвиге наших предков и заботиться о будущем нашей планеты. В целом, по данным Минприроды, Прикамья во всех территориях региона в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить более 133 тысяч деревьев. Присоединиться к патриотической акции могут все желающие. В Березниках идут работы по ремонту одноэтажного двухквартирного дома на улице Большевистка, который пострадал при атаке беспилотников в начале октября прошлого года. В течение месяца после происшествия были восстановлены крыша, отопление и электроснабжение дома, что позволило вернуться жильцам одной из квартир. Владельцы второй части дома пока проживают в служебной трехкомнатной квартире, которую предоставил работодатель. Эта часть дома пострадала сильнее, и полностью ремонт завершится в сентябре. Восстановительные работы финансируются региональным бюджетом. В Пермском крае выпустили туристическую карту «Усьвы». Автором стал блогер-путешественник Василий Вавилов. Для создания карты провели полноценное исследование поселка и его окрестностей. Сделали фото и аэрофотосъемку, составили схемы локаций. Затем вручную отрисовали каждую улицу, тропинку, дом и скалу. На карте есть пасхалки от местных, культурные детали и свидетельство истории, делающей поселок живым. Карта уже доступна участникам проекта. А Василий Вавилов отмечает, что работа на этом не заканчивается. В планах дополнять продукт, переиздавать и улучшать с учетом изменений. В Перми 9 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня Победы. Запрет распространяется на продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков. Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Власти и полиция могут проводить рейды по выявлению магазинов и торговых точек, которые не соблюдают запрет. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
2: Радио 96,6 FM.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Стрела, посланная тобой в другого, облетит земной шар и вонзится тебе в спину. Восточная мудрость.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники» – ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
4: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
3: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
4: Звоните.
3: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Еврейская пословица –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. Стивен Кинг.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офиса. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых можно учиться. Уинстон Черчилль.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01. В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы начинаете самопожертвование ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Бернард Шоу.

0: Белое радио.
1: Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не воспитывайте детей. Все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Английская пословица –

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Березняках строят крупный спорткомплекс с бассейном. Проектом предусмотрено трехэтажное здание площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Это будет один из ключевых спортивных объектов города, где можно будет проводить соревнования краевого и федерального уровней, а спортсмены смогут тренироваться в современных условиях. В здании планируется обустроить два универсальных зала для баскетбола, волейбола и мини-футбола, отдельные залы для бокса и единоборств, а также тренажерный зал. По просьбам жителей в проект включили 25-метровый бассейн на 8 дорожек, который станет самым крупным в Березняках. Ночью 6 мая неподалеку от границы Пермского края зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,6. Данные опубликовали в центре ФОБОС. Очаги подземных толчков пролегали на глубине 35 километров. Эпицентры находились в 47 километрах от Ивделя, Свердловской области. Подобные землетрясения относятся к категории небольшой силы. Территория, где произошли подземные толчки, считается относительно стабильной платформой. В новом здании Пермской художественной галереи посетители теперь могут увидеть одну из ключевых работ Николая Рериха в религиозной живописи – «Пермский иконостас». Его выставили впервые в постоянной экспозиции. Иконостас показан посетителям в ансамбле с предметами храмового убранства из церкви Казанской иконы Божьей Матери при Успенском женском монастыре в Перми. Он был создан по заказу династии купцов Каменских. Экспозиция дополнена пояснениями и выстроена с учетом, что посетители смогут погрузиться в атмосферу храма, сообщили в канале «Пермский край» в МАКС. В пермской пригородной компании сообщили, что отменили электричку Пермь-2 Левшина, Пермь-2, которая должна была развести пермяков после праздничного салюта 9 мая. Электропоезд должен был отправиться от Перми-2 в 23 часа 18 минут. Причиной отмены электрички стала корректировка программы праздничных мероприятий на День Победы. Напомним, ранее краевые власти приняли решение провести бессмертный полк в этом году в онлайн-формате. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил. Еврейская пословица –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно. Восточная мудрость.
2: Реклама.
3: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
4: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
5: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
6: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
5: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
6: Звоните.
5: 29-01-01.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
6: 299-660. Коллекция редкостей.
5: Отечественный эксклюзив. Группа «Кукрыниксы».

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Беспокойство не устраняет завтрашних проблем, но забирает сегодняшний покой. Восточная мудрость.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Белое радио 96,6.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Сильный преодолеет преграду, мудрый весь путь. Китайская пословица –

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660. 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позднее. Китайская пословица.

Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. Dreamscape.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг. Тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг. Восточная мудрость.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Случай – это обличие, которое принимает Бог, чтобы оставаться инкогнито. Жан Кокто –

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
4: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
3: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
4: Звоните.
3: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Знания много места не занимают. Еврейская пословица.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: Белое радио. 96,6 FM. Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
3: Новости Прикамья.
4: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Пермском крае стартовала акция «Сад памяти». Ветераны, общественники, школьники, студенты и жители высадили саженцы в сквере имени Краснова в Перми. Одним из участников акции стал ветеран СВО, выпускник программы «Герои Прикамья» Константин Челноков, который поблагодарил всех присоединившихся к мероприятию. Он подчеркнул, что вместе мы продолжаем сохранять память о подвиге наших предков и заботиться о будущем нашей планеты. В целом, по данным Минприроды, Прикамья во всех территориях региона в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить более 133 тысяч деревьев. Присоединиться к патриотической акции могут все желающие. В Березниках идут работы по ремонту одноэтажного двухквартирного дома на улице Большевистка, который пострадал при атаке беспилотников в начале октября прошлого года. В течение месяца после происшествия были восстановлены крыша, отопление и электроснабжение дома, что позволило вернуться жильцам одной из квартир. Владельцы второй части дома пока проживают в служебной трехкомнатной квартире, которую предоставил работодатель. Эта часть дома пострадала сильнее, и полностью ремонт завершится в сентябре. Восстановительные работы финансируются региональным бюджетом. В Пермском крае выпустили туристическую карту «Усьвы». Автором стал блогер-путешественник Василий Вавилов. Для создания карты провели полноценное исследование поселка и его окрестностей. Сделали фото и аэрофотосъемку, составили схемы локаций. Затем вручную отрисовали каждую улицу, тропинку, дом и скалу. На карте есть пасхалки от местных, культурные детали и свидетельство истории, делающей поселок живым. Карта уже доступна участникам проекта. А Василий Вавилов отмечает, что работа на этом не заканчивается. В планах дополнять продукт, переиздавать и улучшать с учетом изменений. В Перми 9 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня Победы. Запрет распространяется на продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков. Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Власти и полиция могут проводить рейды по выявлению магазинов и торговых точек, которые не соблюдают запрет. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
0: Партнерский материал от филиала «Азот» компании «Уралхим». В филиале «Азот» прошли первые соревнования регионального этапа чемпионата профессионального мастерства группы «Уралхим» «Лучший по профессии». В номинации «Линейный руководитель» на производстве за победу боролись 13 специалистов. Теоретический этап включал в себя 40 вопросов по разным темам – от охраны труда до управления персоналом. В рамках практического задания участники демонстрировали решение управленческого кейса и презентовали развернутый план действий, который необходимо предпринять для решения управленческой задачи. Победителем номинации стал Денис Фатеев, начальник смены агрегата «Аммиака номер 2». Номинация «Лаборант химического анализа» объединила 7 участниц. В теоретическом задании предлагалось решить 30 вопросов по направлениям: приготовление растворов различных концентраций, выбор лабораторной посуды, теория физико-химических методов анализа, обработка и предоставление результатов, основы общей аналитической химии и другие. Второй этап состоял из 3 модулей, которые включали в себя различные методы проведения анализа на производстве. По итогам конкурса победила лаборант химического анализа отдела технического контроля «Азота» Татьяна Бабаед. Далее победителей регионального этапа ждет корпоративный финал, где за звание лучшего по профессии будут бороться сильнейшие представители бизнес-единиц группы «Уралхим». По словам Натальи Протасовой, начальника отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала, участие в корпоративном этапе чемпионата позволяет обмениваться новаторскими идеями между площадками и делает работу на местах более эффективной за счет опыта, который можно перенять у коллег. Подготовка к конкурсу и сам финал – это шаг к укреплению качества работы группы «Уралхим».
1: Информация подготовлена пресс-службой компании «Уралхим».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Старее. Человек видит хуже, но больше. Еврейская пословица –

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: friend.
1: Светлые мысли на каждый день.
2: Сгибаясь под ношей, ты только увеличиваешь ее тяжесть. Даниэль Дефо.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.
4: Колесница гонитель спит, колесница стоит. Бесконечные слова вечно тянутся за нами. Ветру снится золотая нить, стаи огненных птиц.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Женщина вдохновляет мужчину на великие дела и мешает ему совершать их. Александр Дюма.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самое интересное – не то, что тебе говорит женщина, а то, о чем она умалчивает. Александр Дюма.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
4: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
3: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
4: Звоните.
3: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Единственный способ победить в споре – не ввязываться в него. Дейл Карнеги.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Единственный способ определить границы возможного – выйти за эти границы. Артур Кларк.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тот, кто в споре ссылается на авторитет, использует свою память, а не разум. Леонардо да Винчи.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджера.

0: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
1: 290101.
0: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В политике можно объединяться ради известной цели даже с самим чертом. Нужно только быть уверенным, что ты приведешь черта, а не он тебя. Карл Маркс.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Хаос – это порядок, который нам непонятен. Генри Миллер, американский писатель.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Увы, в нашем несовершенном мире гораздо легче избавиться от хороших привычек, чем от дурных. Сомерсет Моэм. Коллекция редкостей.
2: Отечественный эксклюзив.
1: Группа «Кукрыниксы».

словах все чаще гореть огню. Сила в моих руках, о ней только и пою. Стих мой на едкой зимой.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
4: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
3: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
4: Звоните.
3: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Успех не меняет людей, а только разоблачает их. Макс Фриш, швейцарский писатель.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Березняках строят крупный спорткомплекс с бассейном. Проектом предусмотрено трехэтажное здание площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Это будет один из ключевых спортивных объектов города, где можно будет проводить соревнования краевого и федерального уровней, а спортсмены смогут тренироваться в современных условиях. В здании планируется обустроить два универсальных зала для баскетбола, волейбола и мини-футбола, отдельные залы для бокса и единоборств, а также тренажерный зал. По просьбам жителей в проект включили 25-метровый бассейн на 8 дорожек, который станет самым крупным в Березняках. Ночью 6 мая неподалеку от границы Пермского края зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,6. Данные опубликовали в центре ФОБОС. Очаги подземных толчков пролегали на глубине 35 километров. Эпицентры находились в 47 километрах от Ивделя, Свердловской области. Подобные землетрясения относятся к категории небольшой силы. Территория, где произошли подземные толчки, считается относительно стабильной платформой. В новом здании Пермской художественной галереи посетители теперь могут увидеть одну из ключевых работ Николая Рериха в религиозной живописи – «Пермский иконостас». Его выставили впервые в постоянной экспозиции. Иконостас показан посетителям в ансамбле с предметами храмового убранства из церкви Казанской иконы Божьей Матери при Успенском женском монастыре в Перми. Он был создан по заказу династии купцов Каменских. Экспозиция дополнена пояснениями и выстроена с учетом, что посетители смогут погрузиться в атмосферу храма, сообщили в канале «Пермский край» в МАКС. В пермской пригородной компании сообщили, что отменили электричку Пермь-2 Левшина, Пермь-2, которая должна была развести пермяков после праздничного салюта 9 мая. Электропоезд должен был отправиться от Перми-2 в 23 часа 18 минут. Причиной отмены электрички стала корректировка программы праздничных мероприятий на День Победы. Напомним, ранее краевые власти приняли решение провести бессмертный полк в этом году в онлайн-формате. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
0: Партнерский материал от филиала «Азот» компании «Уралхим». В филиале «Азот» прошли первые соревнования регионального этапа чемпионата профессионального мастерства группы «Уралхим» «Лучший по профессии». В номинации «Линейный руководитель» на производстве за победу боролись 13 специалистов. Теоретический этап включал в себя 40 вопросов по разным темам – от охраны труда до управления персоналом. В рамках практического задания участники демонстрировали решение управленческого кейса и презентовали развернутый план действий, который необходимо предпринять для решения управленческой задачи. Победителем номинации стал Денис Фатеев, начальник смены агрегата «Аммиака номер 2». Номинация «Лаборант химического анализа» объединила 7 участниц. В теоретическом задании предлагалось решить 30 вопросов по направлениям: приготовление растворов различных концентраций, выбор лабораторной посуды, теория физико-химических методов анализа, обработка и предоставление результатов, основы общей аналитической химии и другие. Второй этап состоял из 3 модулей, которые включали в себя различные методы проведения анализа на производстве. По итогам конкурса победила лаборант химического анализа отдела технического контроля «Азота» Татьяна Бабаед. Далее победителей регионального этапа ждет корпоративный финал, где за звание лучшего по профессии будут бороться сильнейшие представители бизнес-единиц группы «Уралхим». По словам Натальи Протасовой, начальника отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала, участие в корпоративном этапе чемпионата позволяет обмениваться новаторскими идеями между площадками и делает работу на местах более эффективной за счет опыта, который можно перенять у коллег. Подготовка к конкурсу и сам финал – это шаг к укреплению качества работы группы «Уралхим».
3: Информация подготовлена пресс-службой компании «Уралхим».

0: только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений. Иммануил Кант.

0: светлые мысли на каждый день.
1: Когда орлы молчат, болтают попугаи. Уинстон Черчилль.
2: Реклама.
3: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
4: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
5: 29-01-01.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не нужно додумывать слишком многого. Так вы создаете проблемы, которых изначально не было. Фридрих Ницше.
2: Just a little something. Just a little something. We can make it stop.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы сели не в тот поезд, нет смысла идти по вагону в противоположном направлении. Дитрих Бонхеффер.

Белое радио. Еще больше настоящего рока.

пейзаж Левитан. В салоне такси сильный запах метана. Водитель из нового дивного мира врубил на динамиках Kia Nirvana. Последняя фраза звучит как заклятие. Через улицу Орвала на площадь Замятина. Она сидит рядом, мне нужно обнять ее.

Мы оставили наш дом, и непонятно, как все сложится дальше. Но что бы ни происходило, мы становимся еще ближе друг к другу. И поднимаемся над всем. Потому что главное в нашей жизни –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Думать легко, действовать трудно. Действовать согласно тому, как думаешь, самое трудное в мире. Иоганн Вольфганг Гёте.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
4: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
3: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
4: Звоните.
3: 29 01 01.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Легко быть приятным с теми, кто тебе безразличен. Уильям Сомерсет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: снах.
1: Твоя любовь лишь в моих снах.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96.6 FM. Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер — медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Пермском крае стартовала акция «Сад памяти». Ветераны, общественники, школьники, студенты и жители высадили саженцы в сквере имени Краснова в Перми. Одним из участников акции стал ветеран СВО, выпускник программы «Герои Прикамья» Константин Челноков, который поблагодарил всех присоединившихся к мероприятию. Он подчеркнул, что вместе мы продолжаем сохранять память о подвиге наших предков и заботиться о будущем нашей планеты. В целом, по данным Минприроды, Прикамья во всех территориях региона в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить более 133 тысяч деревьев. Присоединиться к патриотической акции могут все желающие. В Березняках идут работы по ремонту одноэтажного двухквартирного дома на улице Большевистка, который пострадал при атаке беспилотников в начале октября прошлого года. В течение месяца после происшествия были восстановлены крыша, отопление и электроснабжение дома, что позволило вернуться жильцам одной из квартир. Владельцы второй части дома пока проживают в служебной трехкомнатной квартире, которую предоставил работодатель. Эта часть дома пострадала сильнее, и полностью ремонт завершится в сентябре. Восстановительные работы финансируются региональным бюджетом. В Пермском крае выпустили туристическую карту «Усьвы». Автором стал блогер-путешественник Василий Вавилов. Для создания карты провели полноценное исследование поселка и его окрестностей. Сделали фото и аэрофотосъемку, составили схемы локаций. Затем вручную отрисовали каждую улицу, тропинку, дом и скалу. На карте есть пасхалки от местных, культурные детали и свидетельство истории, делающей поселок живым. Карта уже доступна участникам проекта. А Василий Вавилов отмечает, что работа на этом не заканчивается. В планах дополнять продукт, переиздавать и улучшать с учетом изменений. В Перми 9 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня Победы. Запрет распространяется на продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков. Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Власти и полиция могут проводить рейды по выявлению магазинов и торговых точек, которые не соблюдают запрет. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».
0: Партнерский материал от филиала «Азот» компании «Уралхим». В филиале «Азот» прошли первые соревнования регионального этапа чемпионата профессионального мастерства группы «Уралхим» «Лучший по профессии». В номинации «Линейный руководитель» на производстве за победу боролись 13 специалистов. Теоретический этап включал в себя 40 вопросов по разным темам – от охраны труда до управления персоналом. В рамках практического задания участники демонстрировали решение управленческого кейса и презентовали развернутый план действий, который необходимо предпринять для решения управленческой задачи. Победителем номинации стал Денис Фатеев, начальник смены агрегата «Аммиака номер 2». Номинация «Лаборант химического анализа» объединила 7 участниц. В теоретическом задании предлагалось решить 30 вопросов по направлениям: приготовление растворов различных концентраций, выбор лабораторной посуды, теория физико-химических методов анализа, обработка и предоставление результатов, основы общей аналитической химии и другие. Второй этап состоял из 3 модулей, которые включали в себя различные методы проведения анализа на производстве. По итогам конкурса победила лаборант химического анализа отдела технического контроля «Азота» Татьяна Бабаед. Далее победителей регионального этапа ждет корпоративный финал, где за звание лучшего по профессии будут бороться сильнейшие представители бизнес-единиц группы «Уралхим». По словам Натальи Протасовой, начальника отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала, участие в корпоративном этапе чемпионата позволяет обмениваться новаторскими идеями между площадками и делает работу на местах более эффективной за счет опыта, который можно перенять у коллег. Подготовка к конкурсу и сам финал – это шаг к укреплению качества работы группы «Уралхим».
4: Информация подготовлена пресс-службой компании «Уралхим».
1: Белое радио
5: 96.6 FM.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Счастье не в том, чтобы делать всегда то, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Лев Николаевич Толстой.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы наслаждаетесь, теряя время, значит, оно потеряно недаром. Абрахам Маслоу.
2: Реклама.
3: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
4: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
5: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек с характером редко обладает милым характером. Жюль Ренар.

0: только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающие огни. Андре Моруа.

Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам. Отечественный эксклюзив. На Белом радио.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
4: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
3: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
4: Звоните.
3: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
5: 299-660. Белая.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Чтобы быть счастливым, надо всего лишь иметь хорошее здоровье и плохую память. Альберт Швейцер.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Добрый вечер. На любую силу всегда найдется хитрость. Сегодня вашему вниманию арабская сказка «Как лиса обманула льва». Устраивайтесь поудобнее. Однажды вечером лиса, почувствовав голод, вышла из своей норы и стала бродить по лесу в поисках какой-нибудь пищи. Она ходила до тех пор, пока не устала, но ничего съедобного так и не нашла. Совсем недавно в тех же местах охотился огромный лев, и вся добыча попросту разбежалась. Лиса вспомнила, что у нее ни крошки во рту не было со вчерашнего дня, и сердце ее преисполнилось гневом ко льву, который лишил ее вкусной пищи. Она пробралась в деревню, что неподалеку от леса, украла там утку и могла бы убежать с ней, но вдруг услышала рев льва. Пришлось ей бросить утку и спасаться бегством. Да, если бы не лев, она бы вкусно пообедала. Ярость ослепила ее. Она шла, не различая пути, и вдруг увидела перед собой царя зверей. Лиса задрожала. Страх охватил ее, но она овладела собой и сказала: «Лев, беги скорее, спасайся, скоро начнется буря».
2: «Я очень тяжелый», — ответил лев. «Мне буря не страшна».
1: «Что же ты станешь делать? Ветер будет очень сильный».
2: «Я лягу на землю.
1: Это не помешает буре тебя унести».
2: «Я стану держаться за ствол дерева.
1: Ветер будет дуть несколько дней, ты не сможешь держаться за ствол дерева так долго».
2: Лев, не на шутку испугавшись, закричал: «Но если так, скажи, что мне делать?»
1: «Давай я привяжу тебя к дереву, и самый сильный ветер будет не страшен тебе», — предложила коварная лиса.
2: «Прекрасная мысль», — согласился лев. Привязав льва к дереву, лиса уселась на камешек неподалеку.
1: «Что же ты сама не ищешь убежище, чтобы спастись от бури?» — спросил ее лев.
2: «Потому что никакой бури не будет», — спокойно ответила лиса. Лев страшно разгневался и громко заревел. И тотчас собрались разные звери. Увидев льва, привязанного к дереву, и лису, спокойно сидящую рядом, они удивились и спросили, что это значит.
1: «Это я его привязала», — объяснила лиса, «в отместку за то, что он вчера лишил меня ужина. Это должно послужить уроком всем вам. Пусть сильный поостережется нападать на слабого». И она начала гордо и важно прохаживаться, а все звери смотрели на нее со страхом и почтением.
0: Мне нравится эта сказка хотя бы потому, что она прекрасно иллюстрирует мотивы поступков, которые с первого взгляда кажутся иррациональными. Но вот давайте взглянем со стороны. Ни с того ни с сего лиса обманом привязала к дереву льва, который в сущности не сделал ничего плохого. Он ее мог и не знать до этого момента. Но ведь в силу каких-то причин оказался для лисы злейшим врагом. Понятно, что объяснять льву, как именно он навредил лисе, это значит еще больше навлечь на себя беду. Тут к рыжей плутовке особенных претензий нет, она задачу выполнила. Но посочувствовать льву просто необходимо. Согласитесь, мы довольно часто, сами того не ведая, оказываемся в роли царя зверей, который кому-то непременно мешает лишь самим фактом своего существования, и не прилагаем мы к тому никаких дополнительных усилий. Спокойной ночи.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офиса. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие. Лучше послушай, что он говорит о других. Вуди Аллен.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Все больше людей сегодня обладают средствами для жизни, но не имеют смысла жизни. Виктор Франкл.
2: Реклама.
3: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
4: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
5: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
6: 290101.
5: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
7: 299-660.
8: 2, 3, 4.

0: Белое радио. Все цвета музыки. Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Я не знаю, что является ключом к успеху, но ключ к неудаче – это желание всем угодить. Билл Косби.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: 才走。Goodbye, goodbye, that's all.
1: 别了，Радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Музыка без слов.
1: Просто музыка.

Contact with atmosphere 3 minutes over.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Музыка, сделанная в Березниках. Музыкальный проект Oven Ear Insight. Вокал Алена Ильина.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белоярадио.ру. Сегодня мы будем говорить об одном из лидеров мирового рынка потребительских товаров, о компании, жизнь без которой уже сложно представить. Мы расскажем об истории компании Procter & Gamble и ее создателях. И действительно, мы чистим зубы блендомедом, раковину кометом, руки моем сейфгардом, а посуду фейри. Нам не страшны пятна, потому что есть тайт, и никакая перхоть, потому что есть head and shoulders. Попки наших младенцев всегда розовы, да и нам самим вполне комфортно. В общем, представить нашу жизнь без Procter & Gamble так же невозможно, как Проктера без Гэмбла, а саму компанию без изобретений Виктора Милса. Итак, обо всем по порядку. Англичанин Уильям Проктер и ирландец Джеймс Гэмбл могли бы никогда не встретиться, если бы в начале прошлого века судьба не занесла обоих в Америку, а именно в Цинциннати. 16-летнего Джеймса Гэмбла в США привез отец, священник-протестант, уставший влачить полунищенское существование в вечно неспокойной католической Ирландии и решивший начать новую жизнь где-нибудь в Иллинойсе. Однако путешествие Гэмблов закончилось немного ближе к побережью Атлантики. В дороге Джеймс занемог, и семья сделала остановку в шумном и оживленном местечке Цинциннати. Пока Джеймс набирал силы, его отец успел переквалифицироваться в зеленщики, но продолжал проповедовать в семейном кругу и воспитывал сына примерным христианином. Окрепший телом и духом Джеймс сначала помогал отцу в лавке, а потом пошел в ученики к самому опытному мыловару штата. Мыло в то время приносило неплохой доход. Настолько неплохой, что через несколько лет Джеймс открыл собственную мыловарню и смог завести семью. Его женой стала Элизабет Норрис, дочь Александра Норриса, вполне преуспевающего изготовителя свечей. В этом же году сыграли еще одну свадьбу. Оливия, сестра супруги, вышла замуж за вдовца Уильям тоже оказался в Америке не от хорошей жизни. В старой доброй Англии он влез в долги, чтобы осуществить мечту своей жизни – открыть магазинчик шерстяных изделий. Но, увы, магазин просуществовал ровно один день. На следующее утро после открытия Уильям обнаружил дверь магазина взломанной, а прилавки пустыми. Он поклялся кредиторам вернуть 8 тысяч долга, огромную по тем временам сумму, но попросил их разрешения покинуть Англию, чтобы отправиться на заработки в сказочно богатую Америку. Кредиторам не оставалось ничего иного, как поверить Проктеру и согласиться повременить с судебным разбирательством. Засади они его в долговую яму, вернулись бы какие-то крохи. А так появлялся хоть какой-то шанс получить долги. Уильямс с женой Мартой отправились в Кентукки, но им тоже не довелось добраться до места назначения. В дороге Марта подхватила холеру и спустя несколько дней скончалась. Несчастье случилось как раз в Цинциннати, где Проктер и похоронил жену. Не в силах двигаться дальше, он решил осесть неподалеку от ее могилы и устроился клерком в один из местных банков. Но низкого жалования не хватало даже на жизнь, не говоря уже о том, чтобы расплатиться с долгами. И через несколько месяцев Уильям решил заняться изготовлением свечей. Делом сложным, но весьма прибыльным по тем временам. Несколько лет понадобилось на то, чтобы организовать небольшое свечное производство. И все эти годы призрак грабителей не давал Проктеру спать спокойно. Экономя на собаке, Уильям пугал злоумышленников таким образом. Рядом с мастерской поставил огромную собачью будку, привязал цепь внушительных размеров, а рядом положил здоровенные обглоданные кости. Воры не беспокоили, жизнь потихоньку налаживалась, и Проктер даже смог расплатиться с кредиторами. Теперь вдовец подумывал о новом браке. Его женой и согласилась стать Оливия Норрис, с которой Проктер познакомился в церкви. Таким образом, Уильям Проктер и Джеймс Гэмбл стали родственниками. А на том, чтобы Проктер и Гэмбл стали партнерами, настоял их тесть. Глупо заниматься делом поодиночке, тем более, что свечнику и маловару нужно одно и то же сырье – животное сало. Так, в апреле 1837 года появилось предприятие Procter Gamble & Company. Под компани некоторое время скрывался некий мистер, приглашенный участвовать в предприятии в качестве инвестора. Но примерно через год некий мистер Компани исчез, видимо, устав ежедневно выслушивать псалмы, которые Уильям и Джеймс распевали за работой. Но, по всей видимости, их молитвы были услышаны, и компания Procter & Gamble успешно конкурировала с 18 производителями мыла и свечей Цинциннати. Очень скоро их продукцию начали узнавать по характерному рисунку на ящиках. Звездам и полумесяцу, заключенным в круг. Компаньонам, быть может, и в голову не пришло бы разрабатывать свой фирменный знак, если бы Проктер однажды не обратил внимания на грубые кресты, намалеванные на ящиках с продукцией. Таким образом, неграмотные грузчики помечали, в каких ящиках мыло, а в каких свечи. Набожный Проктер распорядился поменять кресты на звезды. Вскоре рядом с ними появился и полумесяц. А после того, как один торговец вернул всю партию свечей, усомнившись в их подлинности только потому, что на ящиках не было знакомого рисунка, уже ни одно изделие не обходилось без фирменного знака Procter & Gamble. Через 22 года работы предприятие Проктера и Гэмбла, начальный капитал которого составлял чуть более 7 тысяч долларов, продало свечей и мыло на миллион. К началу 60-х они имели уже небольшой завод, 80 рабочих, фирменный знак и сыновей, готовых продолжить отцовское дело. Сыновьями можно было гордиться. Уже первое серьезное задание, порученное им, было выполнено блестяще. В самый канун гражданской войны Уильям Александр Проктер и Джеймс Норрис Гэмбл отправились в Новый Орлеан на покупку древесной смолы, необходимой в производстве мыла и свечей. В разговорах попутчики то и дело произносили слово «война», и хотя других поводов для тревоги не было, молодые люди скупили чуть ли не весь новоорлеанский запас смолы по доллару за бочку. Несколько месяцев спустя войскам северян понадобилось огромное количество мыла и свечей. Цены на них подскочили, резко взлетела и стоимость смолы – до 15 долларов за бочку. Procter & Gamble продавала свой товар по ценам более низким, чем у конкурентов, не успевших сделать запасы, но все равно снимала отличный навар. Более того, компания получила свой первый крупный госзаказ, так что каждый солдат, вернувшийся с войны, отлично знал ее звезды и полумесяц. Удача сопутствовала младшему поколению Прокторов и Гэмблов и после войны. Джеймс Норрис Гэмбл, химик-самоучка, разработал новый сорт мыла, очень белого и очень твердого. А Харли, младший сын Проктера, придумал для него название – Эйвори, что в переводе означает «слоновая кость». О дворцах и слоновой кости он услышал однажды на воскресной проповеди. Эта марка настолько понравилась покупателям, что мыло с названием Эйвори с успехом продается во многих странах до сих пор. Впрочем, белизны, твердости и звучного названия для такого успеха было явно маловато. Требовалось что-то еще. И оно появилось. Опять помог случай. Однажды рабочий, следивший за варкой Эйвори, то ли заснул, то ли с кем-то заболтался и в результате на целый час позже отключил аппарат. Побоявшись гнева хозяев, он не признался, что мыло переварено. И оно поступило в продажу. Через неделю у дверей склада Procter & Gamble появились покупатели, потребовавшие мыло, которое не тонет, как все остальные, а плавает. Хозяйкам, стиравшим белье в реках и озерах, как раз этого и не хватало. В начале 20-х годов все уже было по-другому. Во всяком случае, стирали уже не Эйвори, которое за десятилетия из идеального средства для стирки превратилось в мыло красоты. Об этом сообщал журнал «Космополитен». В рекламном сообщении рядом с картинкой, изображающей леди Эйвори, томную красавицу в платье цвета слоновой кости. К рекламе компания Procter & Gamble подходила очень серьезно. Но с тех пор, как в далеком 1882 году Харли Проктору с трудом удалось убедить старшее поколение в необходимости тратить деньги на рекламу, картинок в иллюстрированных журналах и фотопортретов тогдашних звезд с мылом красоты в руках стало уже недостаточно. Нужно было задействовать новые современные средства рекламы, например, радио. И вот в перерывах между первыми радиосериалами стала звучать реклама мыла от Procter & Gamble. То был радиосериал о семейке Колбергов. Его тут же окрестили мыльной оперой. Скорее всего, Procter & Gamble так и осталась бы в памяти поклонников мыльных опер одним из крупнейших производителей мыла. К тому времени компания продавала более 50 сортов мыла, а свечи не выдержали конкуренции с электролампами. Но в компании появился выдумщик по имени Виктор Миллс. Этот человек сыграл огромное значение для развития фирмы. К 1925 году, когда Миллс стал первым инженером-химиком компании, он успел послужить на флоте, поработать сварщиком на Гавайях, жениться и окончить химико-технологический факультет Вашингтонского университета. Энергии и идей у него было хоть отбавляй, и Виктор с энтузиазмом взялся за работу. Глядя, как его жена мучается со стиркой, и услышав однажды ее причитание: «Ах, Виктор, эти мыльные стружки, что делает твоя компания, совсем не хотят растворяться в воде», он придумал мыльные хлопья для стирки и мытья посуды. А немного позже первый синтетический стиральный порошок Дрефт, прообраз Тайда. Жена была не только вдохновительницей сумасшедших идей Миллса, она и их дочь Мэйл стали настоящими подопытными кроликами в той лаборатории, в которую Миллс превратил свой дом. Если папа являлся с работы заляпанный чем-то красным и благоухающим вишней, дочь Мэйл знала, он придумал новую зубную пасту, которой на ночь придется чистить зубы. Если на лацканах папиного пиджака виднелись белые отпечатки пальцев, значит, завтра вся семья будет дегустировать новый кондитерский порошок для бисквитов и целый день в огромных количествах поедать кексы. Мэйл не сомневалась, что ее будущие дети не избегнут той же участи. Она не ошиблась. Когда у нее появился первый ребенок, дедушка Миллс, возглавивший к тому времени отдел исследований и развития Procter & Gamble, задумался над тем, как бы сделать помягче бумажные одноразовые платки, чтобы они не царапали внуку нос. Когда у Мэйл появился второй ребенок, дедушка Вик, обожавший внуков и ненавидевший стирать ползунки и марлевые прокладки, загорелся идеей создания одноразовых бумажных подгузников. Внукам Миллса, щеголявшим в первых опытных образцах подгузников, приходилось несладко. В пластиковых трусах им было жарковато, да и застегивать их булавками было не слишком удобно. Но несколько месяцев работы, и проблема была решена. В марте 1959 года в магазины поступила первая партия памперсов. «Пампер» в переводе с английского означает «баловать». Отзывы покупателей были самыми благоприятными. Рынок сбыта казался бескрайним. Америка переживала демографический подъем. Неудивительно, что к началу 90-х памперсы стали настолько популярными в мире, что стали синонимом самого понятия «одноразовые подгузники». Благодаря им Procter & Gamble получила возможность расширить производство и ассортимент продукции, а потом и скупить многие торговые марки. Сейчас компания производит свыше 40 групп изделий, включающих более 300 наименований. Это мыло, зубные пасты, стиральные порошки, моющие средства, шампуни, пищевые продукты, средства для женщин и, конечно же, памперсы, о которых мир впервые услышал 40 лет назад. Но имя их создателя широкой публике стало известно лишь недавно из газетных статей, посвященных памяти Миллса. Отец подгузников и автор множества запатентованных изобретений, превративших Procter & Gamble в многопрофильный концерн, умер в 1997 году в возрасте 100 лет. Почему он не стал называть свое гениальное изобретение собственным именем, вполне понятно. Но не будь он так брезглив, дети всего мира узнавали бы его имя одновременно со словами «папа» и «мама». Итак, основательность и перспективный подход позволили весьма скромному бизнесу не только пережить гражданскую войну, беспрецедентные финансовые, экономические и политические бури, но и развиться в одну из самых передовых американских компаний, свято следуя корпоративному духу и традициям, заложенным отцами-основателями. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и их компаниях. Напоминаю, весь архив программ вы можете найти на нашем сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы расскажем о европейской компании, в ассортиментном портфеле которой домашняя и офисная мебель, осветительные приборы, посуда, текстиль и множество различных товаров для дома. Но самое главное, эта компания стала одной из крупнейших в мире не за счет эксклюзивности и дороговизны, а напротив, за счет практичности и экономичности своих изделий. К тому же эта компания прославилась своей нетерпимостью к коррупции в любых ее проявлениях. Мы будем говорить о компании IKEA.

Первым опытом коммерции стали обычные спички. Именно ими в возрасте 5 лет будущий основатель IKEA начал торговать на улице. За время учебы Ингвар умудрился перепробовать множество занятий, от торговли рыбой до продажи рождественских открыток. Это и стало настоящей школой. Компания IKEA появилась благодаря личному опыту и внимательности основателя. У Ингвара не было высшего образования, и книг по теме бизнеса достать было негде. В 1943 году основывается первая и в будущем, как окажется, главная компания. Ей станет IKEA. Но до мебели было еще далеко, а тогда она занялась импортом ручек из столицы моды – Франции. Интересно, что компания была основана лишь для того, чтобы не испортить отношения с поставщиком, который требовал официальности в бизнесе. Ввиду отсутствия денег и молодого возраста, 17-летний Ингвар не смог зарегистрировать свою компанию, и для осуществления был привлечен отец Ингвара, на которого и была зарегистрирована фирма. Название компании IKEA произошло от нескольких слов. Первые две буквы – это инициалы самого компрада. Третья буква означает название компании отца Ингвара. После гибели деда семейное дело осталось отцу. А четвертая – от названия церковного прихода, в котором состоял юный швед. Вот так в 1943 году появилась компания IKEA. Продажи под официальным ведением дел стремительно поползли вверх, и спустя два года Ингвар решает начать рекламировать товары своей фирмы в местных газетах. Итак, на дворе конец 40-х годов, и внимание Ингвара привлекает одна интересная особенность в местной жизни. В то время в Швеции мебель являлась для большинства жителей почти предметом роскоши из-за необычайно высокой цены. Компрат решает исправить это упущение, начав преобразовывать свой магазин. Вначале молодой предприниматель разузнал, где можно закупать самую простую и дешевую мебель в стране. А чуть позже IKEA начала приобретать самые дешевые стулья, кофейни и столы. Самое интересное в то время, в магазине у Ингвара у каждой вещи было свое имя, которое придумывал сам владелец компании. И даже несмотря на то, что конкуренты тоже начали проявлять активность, в некоторых магазинах ассортимент был идентичным, подход компрада позволил IKEA выделиться со своей мебелью на общем фоне конкурентов. Помимо этого, начало работать сарафанное радио. Радостные покупатели рассказывали о новом магазине дешевой мебели своим знакомым, а те, в свою очередь, своим. В результате высокого объема продаж у Ингвара в наличии оказалось достаточно средств, и он решается на новый виток развития, покупая в 1901 году небольшой завод в Швеции. На новом предприятии был налажен выпуск еще более дешевой мебели. Это был нонсенс для страны, где мебель являлась дорогим товаром. IKEA выиграла ценовую войну, но в скором времени проделки конкурентов дали о себе знать. Фирмы, входящие в Национальную ассоциацию продавцов мебели, начали давить на местных поставщиков, работавших в том числе и с IKEA. Воспользовавшись властью, у них получилось уговорить некоторые магазины прекратить сотрудничество со столь перспективной компанией. Вполне возможно, это могло быть тяжелым ударом для Ингвара Кампрада. Если бы на его месте был другой человек, возможно бы мы сегодня и не знали о столь известной мебельной компании. Но для удачного бизнесмена, которым являлся Ингвар, любая проблема – повод для поиска выхода и решения этой проблемы, а также новые возможности развития. По иронии судьбы, именно этот отказ местных поставщиков привел к тому, что IKEA стала крупнейшим производителем мебели в мире. Ингвар начал закупать большую часть деталей для мебели в Польше. Главным плюсом стало то, что существенно уменьшились издержки, несмотря на то, что приходилось доставлять детали. Дальнейшим сокращением издержек стал отказ от доставки мебели на дом. Данный шаг положительно сказался на итоговой цене продукции, что только добавило популярности магазинам Кампрада. Правда, компании пришлось изменить свою продукцию кардинальным образом, сделав мебель сборной. Для удобства транспортировки силами самих покупателей. А сама сборка мебели того времени, как и в наши дни, отличалась необычайной простотой. Даже ребенок с инструкцией сможет разобраться, что к чему. Подобная идея Ингвару пришла благодаря одной из самых сильных черт.

его характера – наблюдательности. По легенде, он увидел, как один чертежник компании упаковывает свой рабочий стол в багажник автомобиля. После этого основатель IKEA нашел решение проблемы с доставкой. Многие идеи, используемые сегодня в компании IKEA, появились после того, как Ингвар услышал что-то на улице или увидел в самом магазине. Между тем, этот гениальный предприниматель слыл как самый главный скряга на планете. Вместо такси Компрат ездил на общественном транспорте, предпочитал подстригаться в обычных недорогих парикмахерских, проживал в трехзвездочных отелях, когда бывал за границей, и питался в маленьких кафешках, а не в дорогих ресторанах. Наверное, покажется, что этот человек, состояние которого оценивается в 18 миллиардов долларов, настоящий скряга. Однако дело не в этом. IKEA – магазины, рассчитанные на средний класс. И в течение всей жизни Ингвар был в поисках путей для улучшения работы своей фирмы. Конечно же, для этого он был обязан хорошо знать своих клиентов. Ингвар даже сам как-то заметил, что ездит в общественном транспорте, чтобы быть ближе к своим покупателям. Очень вероятно, что из таких поездок им было подчеркнуто немало идей для IKEA. Помимо этого, он предпочитал такой образ жизни, чтобы не быть белой вороной среди остальных сотрудников, что поддерживает хороший моральный дух в компании. Одной из маркетинговых находок компании явилось появление каталога. IKEA начала торговать мебелью в 1947 году, а спустя 4 года на свет вышел первый печатный каталог с продукцией, ставший легендарным. Уже в то время он был в почтовых ящиках Швеции. Важным и главным правилом каталога, который был установлен Ингваром, являлось то, что цены, указанные в нем, должны сохраняться в течение года. Естественно, они могут снижаться, но товары, представленные в каталоге, не должны стоить выше, чтобы не вводить в заблуждение потребителей. В начале 50-х годов Ингвар внедряет нововведение. Дело было в том, что в это время Компрат посетил США, где узнал о принципе построения магазинов по определенной системе. Магазины располагаются в пригородах, где цены на землю на порядок дешевле, впрочем, как и рабочая сила. Швед посчитал, что будущее транспорта за автомобилями, а потому людям будет несложно добраться до пригорода, чтобы купить мебель по низким ценам. Помимо этого, магазины будут строиться в форме огромных складов с системой самообслуживания и применением консультантов. Вначале в Стокгольме, а позже и в родном городе основателя появились первые торговые магазины IKEA. Компрат не остановился на этом. Он предложил дальше развивать дополнительные сервисы, которые были способны улучшить жизнь клиентов. Таким образом, в 50-х годах в IKEA начинают появляться небольшие кафе, в которых потребители могли утолить голод во время хождения по огромному мебельному складу-магазину. Решение оказалось довольно мудрым, так как часть посетителей проделывала большой путь до IKEA. Наличие чашки ароматного кофе в магазинах помогало им вернуться в тонус. В середине 60-х IKEA начинает экспансию в другие страны, открыв свой первый магазин в Норвегии. После этого, в это же время, в магазинах компании появляется система контроля качества, которая впоследствии рядом авторитетных журналов помогла некоторой продукции компании быть признанной самой качественной в Швеции. Также залог успеха компании кроется в грамотной организации сотрудничества между дизайнерским и производственным отделами. Они зависят друг от друга, и благодаря совместной работе часть вариантов заранее отбраковывается по причинам, которые могут затруднить разработку проекта или привести к повышению цены. Уже в момент планирования новых продуктов в компании определяются, какие средства могут быть выделены на новый продукт и как можно их сэкономить. Ингвар всю жизнь старается минимизировать издержки, и это у него отлично получается. На сегодняшний день в компании работает целый исследовательский центр, в задачи которого входит определение, сколько люди готовы потратить на мебель. Для примера берется среднеевропейская семья со средним достатком. На сегодняшний день успешность компании очевидна. Однако в чем же причина успеха? Как шведский предприниматель смог захватить весь мир? А все очень просто. С самого начала этому способствовала стратегия компании –
стратегия низких цен. При этом ожидания клиентов всегда в меру удовлетворялись, и они получали то, что ожидали. Во-вторых, Ингвар Кампрат выбрал стиль жизни обычного человека, в итоге помогающий ему быть ближе к людям. Он всегда знает, что надо предоставить клиенту этого достатка, и IKEA удовлетворяет его потребности. Дешевая, функциональная, вполне дизайнерская мебель – вот что сегодня является компанией IKEA. И, кстати, Кампрат первым в Европе применил принцип расположения магазинов в пригородах. Этим шагом он рисковал, но был все-таки провидцем, заранее знавшим, что владельцам автомобилей не составит труда добраться до пригородов ради дешевой мебели. Ну а поставщиков IKEA всегда старается найти поближе к месту расположения торговых центров. Например, 30% того, что продается в российских магазинах IKEA, произведено в России. При этом российские товары продаются в IKEA и за границей. Точно так же обстоит дело с производителями других стран. Часть их продукции реализуется в своей стране, а часть в магазинах IKEA по всему миру. Сегодня в ассортиментном портфеле IKEA домашняя и офисная мебель, осветительные приборы, посуда, текстиль и другие товары для обустройства дома. В общей сложности каталог продукции насчитывает более 9500 наименований. Пер Кауфман, бывший гендиректор IKEA в России, так охарактеризовал особенности потребительского интереса в разных странах. В России наибольшим спросом из-за малогабаритных квартир пользуются диваны-кровати, стопки для водки и почему-то тапочки. Во Франции те же диваны-кровати, дневные шторы и винные бокалы. В Италии IKEA продает больше всего галошниц, в Швеции хит продаж свечи, а в США продается очень много небольших ваз для цветов. Но американцы используют их не как вазы, а как большие бокалы для напитков со льдом. В IKEA сперва не могли понять, зачем американцам столько ваз. В наши дни у руля компании стоят сыновья основателя Ингвара, а сам же основатель-миллиардер находится в отпуске. И даже несмотря на это, Ингвар влияет на компанию, внося новые идеи в улучшение компании с многомиллиардным оборотом. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в эфире Белого радио, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы поговорим о компании, которая объединяет и взрослых, и детей, и чьим именем мы называем все пластмассовые конструкторы, независимо от производителя. В мире существует мало торговых марок, носящих такое же удачное название, как «Лего». Оле Кирк Кристиансен создал это имя, соединив датские слова «играй», «лег» и «хорошо», «год». От первых деревянных игрушек компания перешла к изготовлению всем знакомых ярко раскрашенных кубиков. Поколения детей выросли, строя свои воображаемые миры и изобретения из конструкторов «Лего». «Лего» больше, чем просто игрушка. Была впервые выпущена в 50-х годах в качестве игровой системы. Всякий, кто когда-либо наблюдал за детьми, играющими в «Лего», знает, каким занимательным может быть это занятие. Кстати, по латыни «Лего» означает «я читаю» или «я соединяю». Принцип «Лего» — взаимозаменяемые компоненты, которые ребенок может переставлять до бесконечности, руководствуясь своим творческим воображением, был скопирован множество раз многими производителями игрушек. Но притягательность оригинала остается вне конкуренции. Сила конструктора «Лего» в том, что пользоваться им просто. Он не требует специальных инструментов или помощи родителей. Он пригоден для бесконечных переделок. Проще говоря, каждый день для каждого ребенка это новая игрушка. «Лего» также привлекателен для широкого диапазона возрастов. Дети, недавно научившиеся ходить, начинают с больших кубиков дупла, прежде чем перейти к «Лего» стандартного размера. Наборы «Лего» поставляются во всех размерах, и их цена подходит для всех кошельков. Со временем ребенок может собрать большое число элементов, чтобы создавать еще более крупные игрушки. Некоторые дети попадаются на этот крючок и переносят свою страсть к «Лего» во взрослую жизнь. С точки зрения родителей, мало что может сравниться с «Лего». Этот конструктор чист, безопасен и лишен какого-либо насилия. Он также несет в себе образовательный элемент. Дети учатся тому, как следует обращаться с кубиками, и развивают свое воображение. Многие родители провели часы, создавая сложную конструкцию из «Лего», только затем, чтобы увидеть, как их неблагодарный отпрыск радостно разбирает ее за несколько минут. А как же начиналась история всемирно известной марки? В период депрессии 30-х годов прошлого столетия Оле Кирк Кристиансен был уволен со своей работы в Дании. Плотник по профессии, он жил в крохотной деревушке Билунд на болотах Ютландии. В свободное время ему в голову пришла идея, что он может изготовить качественные игрушки, которые будут обращаться к воображению и творческим инстинктам ребенка. Его игрушки будут прочными и устойчивыми к грубому воздействию. Он делал йо-йо, слонов на колесах, миниатюрные детские коляски, модели автомобилей и великое множество других вещей. В его время лидером продаж был утенок на колесах, которого можно было тянуть за собой на веревке. Со временем деревянные игрушки Кристиансена стали популярны, и он стал нанимать на работу других мастеров. К концу 40-х годов в штате «Лего» было 50 сотрудников, и она стала самой большой компанией в той местности. Готфрид, сын Кристианса, работавший со своим отцом с 14 лет, поехал в Англию. Во время своего путешествия он обсудил идею новой игрушки с продавцом игрушек, искавшим совершенно новый вид товара, что-нибудь с логикой и преемственностью – игровую систему. Эта идея показалась Готфриду привлекательной. Он почувствовал, что ответ лежит в кубиках, которые можно использовать для строительства другого мира. Эти кубики можно будет соединять и разъединять. В 1955 году, после больших трудностей и экспериментов, в Дании было запущено производство, теперь уже всемирно известных кубиков «Лего». В отличие от предыдущих продуктов компании, новый продукт был совершенной игровой системой. Он был нацелен на мальчиков и девочек всех возрастов. Конструктор был простым и бесконечно гибким. Игра с ним доставляла одно удовольствие. К тому времени, как Оле Кирк Кристиансенс в 1958 году умер и его сын занял место главы компании, новая система «Лего» уже имела успех у покупателей. Товарооборот увеличился на 1,5 миллиарда долларов.
С открытием в 1968 году первого Леголенда компания перешла в совершенно новую сферу деятельности. Участок земли размером в 9 акров рядом с заводом Лего был превращен в настоящий рай для детей. В нем были деревни из моделей кафе, музей кукол и многие другие аттракционы. Сегодня Леголенд привлекает более 1 000 000 посетителей в год. А тогда, в 1968 году, Лего добавила в свою игровую систему колеса, открыв новые улицы и даже автострады для детей, которые играли в Лего. Затем последовали фигурки людей Лего, и в 1977 году были представлены технические наборы Лего, из которых можно было собирать действующие модели. Существует мало видов коммерческой деятельности, так сильно подверженных влиянию моды, как индустрия игрушек. Стремительный натиск телевизионной рекламы, происходящий в последние несколько лет, означает, что детям достоверно известно о том, что сейчас является свежей новостью, а что нет. Находясь посреди водоворота манипулирующего маркетинга, Лего умело поддерживает современность своих игрушек, постоянно внедряя инновации. Например, в 70-х годах компания боролась с атакой со стороны моторизированных игрушек, запустив серию миниатюрных электродвигателей Лего, которые можно было использовать для приведения в движение самых разнообразных транспортных изобретений. Не так давно компания поддержала актуальность выпускаемых ею игрушек, предоставив серию наборов Лего, посвященных определенным темам, дополняющих классические наборы. За последние годы были выпущены такие наборы, как «Рыцарь и драконы», «Динозавры», «Насекомые», «Затерянный мир» и «Боб-строитель», «Роботы» и «Звездные путешественники». Лего также продвигает свою товарную марку и по другим направлениям. Компания создала свои тематические парки, в которых представлены поразительные модели Лего, и проводит экскурсии. В настоящее время подобные парки есть в Дании, Англии, США и Германии. Затем есть так называемый стиль жизни Лего, под маркой которого выпускается одежда для детей, рюкзачки, книги, часы. В 2002 году новинкой стала серия «Серьезная игра Лего». Это была попытка привнести отличительные черты Лего в творчество и обучение бизнесу, предоставив взрослым инструменты, которые они смогут использовать при разработке стратегии. Но не все так гладко. Желание сделать Лего более глобальным бизнесом, увеличив количество видов деятельности, такие, к примеру, как парки и производство одежды, может быть, отвлекли внимание менеджмента от самой торговой марки. В 1999 году компания опубликовала отчет, в котором впервые за всю историю фигурировала цифра убытков – почти в 50 миллионов евро. Затем последовали еще большие потери. В 2000-м это было 134 миллиона евро. Часть этих потерь относят на счет реструктуризации. Тем не менее, торговая марка не сыграла так хорошо, как ожидалось. В тот период были закрыты фабрики в Венгрии и Швейцарии. Было уменьшено число рабочих и изменена схема рекламы. И как бы то ни было, к началу 2001 года управленцы вывели Лего на прежний курс. В отчете компании за 2001 уже значилась прибыль, которая растет и сегодня. А, например, за 2010 год владельцы получили уже более 700 миллионов чистой прибыли. Итак, что же сохраняет силу торговой марки Лего, когда прочие игрушки выходят из моды? Это постоянное обновление. Инновационные продукты в сочетании с основными ценностями компании – творчеством, игрой, обучением и развитием. Например, в 2002 году компания основывает Институт Лего, в котором собирает лучших ученых и психологов, исследующих природу детского воображения и навыков обучения. Для Лего создание игрушек становится научным процессом. До сегодняшнего дня компания управлялась так, чтобы всегда оставаться молодой и динамичной. Если так будет продолжаться и дальше, торговая марка Лего будет жить до тех пор, пока у детей есть воображение. И напоследок немного о цифрах. С 1978 года было произведено 4 миллиарда фигурок Лего. 70 тысяч взрослых, именно столько зарегистрированных фанов группы Лего в интернете. И это доказывает, что Лего уже давно не просто детская игрушка. 4 миллиона человек, именно столько фанов в Лего-клуб.
Если все кирпичики Лего, проданные в 2010-м, выложить на футбольное поле, то получится башня высотой 172 метра. Это как 50-этажное здание. И за все годы компания Лего произвела более 560 миллиардов различных деталей. Подводя итоги, можно сказать, что Лего – это уникальный бренд с ярчайшей индивидуальностью. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Максим Демидов. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. В эфире программа о величайших брендах и их создателях. В каждой программе истории успеха, гениальные открытия и удивительные решения. А весь архив программ можно найти на нашем сайте белорадио.ру. Итак, чайная церемония, сложная и завораживающая. И еще чуть более столетия назад вся Европа знала о чае лишь то, что напиток этот пришел с Востока, и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера и миссис Липтон, недавно приехавших в Глазго из Ирландии, родился пятый ребенок. Томас был последней надеждой уже немолодых Липтонов. Двое первых детей умерли в младенчестве, здоровье оставшихся сына и дочери вызывало у родителей серьезные опасения. Кто же, как не маленький Том, будет помогать родителям в бакалейной лавке? Уже с 5 лет ему пришлось познавать премудрости торгового дела. Хотя крошечная лавка его родителей вмещала не больше 5 покупателей одновременно, работы хватало всем. А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бакалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бакалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США. Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бакалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине, пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность.
В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками. Постепенно затеи Липтона становились все более масштабными, чего стоил, к примеру, самый большой в мире кусок сыра, заказанный им в Америке специально к Рождеству 1881 года. Сыр был распродан за 2 часа. Бизнес пошел настолько успешно, что спустя 11 лет после открытия первого магазина Липтон владел уже 20 торговыми точками по всей Западной Шотландии, а в 1885-м приобрел фабрику по упаковке продуктов и продовольственные склады в Чикаго. Чуть позже было открыто несколько магазинов в Америке. Доходы 40-летнего Липтона позволяли ему в любой момент отойти от дел и, наконец-то, отдохнуть, отправиться, например, в далекое морское путешествие. Но лучше в такое путешествие, которое можно было бы провести с пользой для дела. Итак, в 1890 году Томас Липтон начинает чайный бизнес. Время для старта было выбрано не случайно. Кофе, единственный напиток, способный составить чаю конкуренцию, был в большом дефиците из-за распространившегося на Цейлоне заболевания кофейного листа. Большая часть кофейных плантаций на острове пошла с молотка или была засажена чайными кустами. Цены на землю неслыханно упали, и предприимчивый Липтон, запутав конкурентов рассказами о том, что отправляется открывать очередные магазины в Австралии, тайно приехал на Цейлон, где и купил 5 плантаций чая общей площадью 5 500 акров. Липтон завоевывал чайный рынок по всем правилам военной науки. Свои плантации он сделал полигоном для испытания всех появлявшихся в то время технических новшеств. Когда ему показалось, что доставка чая с плантации до места переработки занимает слишком много времени, он придумал канатные дороги для транспортировки корзин с листьями. У него был даже собственный флот. Сначала клипперы, легкие парусники, способные развивать огромную по тем временам скорость, а затем и пароходы, более вместительные и менее зависимые от погоды. Прибытие корабля с чаем и разгрузка в порту сопровождались настоящим парадом. Липтон четко видел цель. Чай должен стать доступным по цене и при этом не потерять в качестве. «С плантацией прямо в чашку» – этот рекламный слоган красовался на плакатах, расклеенных Липтоном во всех британских поездах и автобусах. Став крупным плантатором, он мог обходиться без многочисленных посредников, и чай от Липтона стал существенно дешевле остальных. Но вот проблема. С времен подмешивания в чай овечьего помета за дешевым чаем прочно укрепилась плохая репутация. Чтобы переубедить общественное мнение, Липтону пришлось нанять лучших блендеров, специалистов, составляющих чайную смесь. Пусть учтут даже такой нюанс, как жесткость воды, от которой тоже зависит вкус чая. Кроме того, он изменил сам механизм торговли. Липтон отказался от продажи чая на вес и продавал его упакованным в картонные пачки. Наконец, он сделал узнаваемой саму упаковку для чая, чтобы публика, однажды попробовав фирменный напиток, осталась ему верна. И здесь Липтон не ошибся. Его чай, упакованный в аккуратные пачки с изображением сингалийской красавицы с корзиной на голове, стал своеобразным символом эпохи. А сам Липтон прочно вошел в массовую культуру того времени. Он попал в карикатуры, частушки и антрепризы мюзик-холлов. Большой поклонницей чая Липтон стала королева Виктория. Она сочла, что вклад Томаса Липтона в дело формирования английского образа жизни достоин титула сэра, и Липтон был посвящен в рыцари. Но для того, чтобы чай стал не просто доступным по цене, но и самым распространенным напитком, этого было мало. Нужен был еще один маленький шаг. Его в начале 20 века и сделал американец Томас Салливан. Сейчас существует огромное разнообразие одноразовых бумажных пакетиков. Они бывают плоскими и объемными, круглыми и квадратными, с ниточками и без.
Пакуют в них все, что требует кипятка. Чай черный, зеленый, красный и различные листья, фрукты и травы. Наиболее распространены сложенные вдвое прямоугольные пакетики. Такую форму им придали в 1952 году специалисты компании «Липтон». Так кипяток лучше проникает к чайным листам. А вот самый первый чайный пакетик представлял собой небольшой шелковый мешочек. Его вручную сшил молодой нью-йоркский торговец Том Салливан. Салливан, конечно, слышал о Липтоне, но даже не догадывался, что именно он впервые стал продавать чай не на вес, а в упаковке. Он просто поставлял чай нью-йоркским ресторанам и очень хотел разбогатеть. Рассудив, что за чай в мелкой расфасовке можно выручить больше денег, в 1904 году Салливан предложил заказчикам чай, упакованный в небольшие шелковые мешочки, сшитые вручную. И не прогадал. Рестораторам новинка понравилась. От чайных листов было много мусора на кухне, а шелковые мешочки можно было даже не развязывать. Чай легко заваривался и в них. Новая идея быстро распространилась. В ресторанах, кафе и чайных Нью-Йорка стали заваривать чай в мешочках. Только делали их уже не из шелка, а из марли. Так дешевле. Через 10 лет после того, как первый шелковый мешочек с чаем нашел своего покупателя, чай в пакетике стал достоянием не только профессиональных поваров. Многие торговцы обнаружили, что продавать чай в одноразовые упаковки весьма выгодно и стали обзаводиться специальными аппаратами для расфасовки чая. В 1914 году удобство чайных пакетиков оценила и Европа. Для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, они оказались как нельзя кстати. И чайный пакетик начал свое быстрое и триумфальное шествие по всему миру. Сейчас уже невозможно найти человека, который бы ни разу в жизни не выпил чашку чая из пакетика. В 77 лет генератор идей, гуру чайного бизнеса, отходит от дел и передает свои права на управление компанией партнерам. Спустя 4 года Томас Липтон умирает, и все его состояние передается в благотворительные фонды. В 1926 году контрольный пакет акций выкупает американская компания «Ванденберг». Со следующего года и в последующие 40 лет в Великобритании постепенно исчезают все 600 точек розничной торговли чая «Липтон». В 1938 году молодая компания товаров народного потребления Unilever выкупает по частям многомиллионный бизнес Липтона. И спустя 34 года, когда была выкуплена последняя компания, входящая в состав группы Липтон, в США начинается продажа холодного чая в жестяных банках. На рынке Великобритании Липтон вернется лишь к 1993 году в виде холодного чая в бутылках. К нынешнему 2012-му продукция компании «Липтон» прошла через множество изменений. Чай с молоком выпускался теперь и в бутылках, заварочные пакетики были в форме пирамидок, появляются новые сорта, которые можно заваривать в холодной воде. Рекламные кампании меняли лозунги каждые 2-3 года. Сегодня «Липтон» — это одна из крупнейших в мире торговых марок чая, а о Томасе Липтоне до сих пор ходят легенды как о прирожденном и гениальном предпринимателе. В настоящее время торговая марка «Липтон» принадлежит компании Unilever и распространяется более чем в 150 странах мира. На этом все. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Напомню, что все выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – на жевательной резинке. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Winter Fresh, Big Red, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них – бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке Spearmint, рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании...
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
0: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.